зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир, сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой, и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка-царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы. Ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой. Быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

чешет пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысе

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Радость сдается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти

0: Летаем, летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого.

Беленькой за поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

0: Так давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Вы слушаете «Тихий русский полигон FM».

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны. А на дожде все дороги радугой, быть беде, нынче нам до смеха ли. Но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой, и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть

Бейте печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постель я. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет. Лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет. Седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю. Время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

наши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

0: Так давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой, сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

Зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей и березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет. Лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет. Седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Пашут пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

Queen. За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

Радость дается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота, прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Сноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей и березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть...

печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами век живем. Хоть шары нам выколи, скин да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарти в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт.

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысь

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь,

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

А на берегу ждет родник с водой. Какой ты стал молодой. Сквозь твои пальцы летят облака, и в твоих волосах

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой, и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы, и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончик, а рок-н-ролл, славное язычество, я люблю. Время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

0: Забираем летим отсюда крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную ворон, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли. Долго

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль цыган. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысь

0: Давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер. Так вот, в этом романе

Nah.

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем временно меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около, на своем поле, как подпольщики, если нам не отлично.

в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны, но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай, поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарпи в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рисунке

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь

Рассказала одна хорошая подруга соседке, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига, хит сезона, бестселлер.

0: давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с нами веселье. Я

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть

кипяченками грозный смех русских колокольчиков. Век жуем, матюги с молитвами век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные, большинство-то честные, хорошие. И пусть разбит батюшка царь колокол, мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

Только чувствую, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

не сдается, чтобы ею делиться. На фоне неба классические фасады, а мы попадаем в засаду. Они выбегают из-за церквушки, похоже, за нами следили веками. Все эти

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь, по эскалатору бегут пассажиры. Приехал медленный и заспанный поезд. Я втиснут, кто-то сзади дышит затылок.

Мне рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона, бестселлер.

0: зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями, если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты и расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков. Зазвенит сердце под рубашкою в торопях, в рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны, а на дожде все дороги радуга, и быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарты в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.
1: Вы слушаете «Тихий русский полигон FM».

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувствую, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна, из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули. Свежий ветер

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Пашут пальцы, пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

поклонам бьет поклон и метет бородкой срединкой вековую пыль стыков. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в рысь

0: Давай улетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

вот наступило такое серое дождливое утро. Я просыпаюсь с ощущением тревоги. Мой сон прервался перед самой развязкой. Я одеваюсь.

рассказала одна хорошая подруга соседки, что у одной ее хорошей знакомой есть суперкнига-хит сезона «Бестселлер».

Зноем и морозами все снесли и остались вольными, жрали снег с кашей березовой и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем время на меняется. Купола растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбитые, расколоты. Что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики, если нам не отлили колокола.

торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкой и рванем на четыре стороны. Но сколько лет лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет, седла разворованы и давно все узлы развязаны. А на дожде все дороги радуга, и быть беде, нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все, давай, давай, давай, заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков. Эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков? Век жуем, матюги с молитвами, век живем. Хоть шары нам выколи, спим да пьем. Сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем. Все ходили грязные от того, сделались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка царь колокол. Мы пришли с гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами. И в груди искры электричества, шарки в снег, и рваните звончика рок-н-ролл, славное язычество. Я люблю время колокольчиков.

когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянулись.

значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания.

В небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера. Кажется, будто пару часов назад.

такая стоит пора. Нынче такая стоит пора. Детство, детство. Нынче такая стоит пора. Нынче такая стоит пора.

Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого не надо.

За поклоном бьет поклон и метет бородкой средненькой вековую пыль цыган. Ваши пальцы